позвольте мне спеть песню, которая называется «О поэтах и кликушах». Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок...